роскошну из-под балдахина. Како слушаешь музыку под листа, от Шуберта или от Шопена. Како слушаешь музыку от листа, от Шуберта